0: смерть глотает плесуну.
1: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: просыпаться.
1: Радио Рок. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Yeah.
1: Радио Рокс.
2: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Госучреждениям до конца года придется ограничить расходы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство финансов предложило, и правительство во вторник поддержало его призыв к госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономия коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году по прогнозам госкассы расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда 600 миллионов евро, что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь заключения новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов.
2: Про Ригу.
1: Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник 12 октября проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балконную или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственнице. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
5: 7 часов 4 минуты. Добро пожаловать в новый день. Доброе утро.

0: отличное утреннее состояние.
1: Да, мы радуемся за вас, а вы такой радостный уже сам по себе. Добавим немножко еще оптимизма и позитива. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов, доброе утро.
1: Шизгара, вот она к вам пришла, и две недели в октябре мы с вами вместе уже отжили. Не все эти дни проводили вместе по причине того, что некоторые дни были выходными. Но то, что сегодня рабочая среда у нас с вами, это уже абсолютно точно. Смотрите, до осенних каникул 3 дня, бабах, концерт «Машины времени» 4 дня с половиной, можно сказать.
0: Ну, в смысле,
1: сказать.
0: Воскресенье надо еще там до вечера дотянуть как-то. Но я думаю, что уже на подъеме вот этом душевном это будет просто.
1: План на конец недели у нас такой грандиозный. Ну и через 11 дней вся страна вместе с нами перейдет на зимнее время, и тогда у нас будут совершенно другие цифры, нежели сейчас 7 часов и 8 минут. Давайте заглянем у нас в рекорды температурные. Ведь когда-то кто-то мог позволить себе одеться значительно теплее, то есть не мог позволить, он вынужден был это делать, потому что...
0: позволить себе выгулять, значит, шапку-ушанку...
1: Выпендриться.
0: И сапоги какие-нибудь с начесом.
1: Или, знаешь, это, учитывая то, что это был 76-й год, тогда могла быть какая-нибудь модная, привезенная из-за рубежа вязаная шапка, на которой было... Нет, тогда еще Ададис не писали, потому
0: Кнессил,
1: что...
0: Кнессил, помню, шапочки.
1: Может быть, да. Минус 0,2 было...
0: Да, вы знаете, мы обнаружили, что вот эти вот супернизкие рекордные температуры, они все далеко где-то от нас. 73-й, 76-й, 92-й. Это о чем говорит? Это все-таки говорит о том, что крути не крути, становится теплей. А вот что касается этих теплых рекордов, то они где-то тут все, где-то тут у нас поблизости 18-й, 19-й, 23-й. Да, там с разницей 1 градус. Но самый теплый был в 18-м.
1: Да уж.
0: 18,6.
1: Куда уже?
0: 18... Никаких бобровых воротников.
1: Давайте посмотрим, что у нас с лунным календарем, потому что лунный календарь, астрологическая информация интересна. При любых показаниях вашего термометра...
0: 5-й день сегодня, 5-й лунный день. Сложный. Что с воза упало, то пропало, кратко говорит Альберт Великий.
1: То есть что, вчера нашел, сегодня могло еще и упасть потом по новой, что ли?
0: Да.
1: Часть вторая пошла.
0: Для преступников он фатальный, потому что любая их акция будет раскрыта и наказана. Поэтому сегодня надо быть осторожно с попыткой сделать что-то не по правилам. Но, потому что преступники это грубо говоря. А так вообще-то, если ты думаешь, что сегодня ты что-то там съедишь...
1: Нашкодил!
0: И не заметят, то сегодня вот точно заметят. А вообще говорят, что в 5-й день хорошо быть в дороге и защищать принципы. По-моему, это нормально. Но самое главное, этот 5-й лунный день начинается в 13 часов 14 минут, а до 13.14 длится 4-й лунный день,
1: который,
0: а он совсем другой.
1: Это когда в дороге еще не нужно быть.
0: В дороге не надо быть, а он хорош для любых предприятий и для отыскания пропавших веществ. Вещей,
1: да,
0: то есть получается... Штук всяких. Как-то наоборот получается. Знаешь, сначала ты находишь какую-то вещь, и до часу дня это можно успеть сделать, а потом вот что упало, то пропало. Поэтому надо спешить.
1: Не доводите до этого. Слушай, насчет того, что в дороге быть до вот скольки там этот переходное время...
0: Со скольки?
1: В дороге не стоит лучше.
0: Не стоит быть до 15 минут 4-го.
1: Вчера, помнишь, радовался, в кавычках, количеству 2 велосипедистов, которые в темноте по Юрмальской трассе в направлении Риги в абсолютно ехали. Сегодня ехал электросамокатчик. Тоже в абсолютно...
0: А у электросамокатчика хотя бы огонечка?
1: Не было у него огонечка. У него были только белые штаны какие-то, или на штанах какие-то, ну, условно, что-то должно отражать.
0: Но некоторые с утра начинают рисковать.
1: Слушайте, белое — это зубы. Улыбка — это, без сомнения, должна коснуться вот ваших глаз, как там в песне пела. Посмотрим на свою улыбку. Что-то смущает вам к нашим партнерам Dental First, международная сеть стоматологии. В Риге филиал находится на улице Александра Чака, 134.
0: Dental First — это профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, удаление зубов в любой сложности. Много стоматологических манипуляций высшего уровня и имплантация зубов.
1: Представляете, учитывая ту техническую составляющую, тот опыт врачей и еще какие доступные цены. Давайте с козырей зайдем. Установка зубного импланта, ну, чтобы самое дорогое, с коронкой обойдется 970 евро. Каждая среда, а сегодня среда, в клинике «День имплантации». Бесплатно получаете консультацию специалиста, бесплатный индивидуальный план лечения и рентгенобследование.
0: dentalfirst.lv или по телефону можно записаться 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: одного батона.
1: Кто-то скажет... Да, извини, некоторые довольствуются малым.
2: Кто-то скажет, лайтовый какой-то завтрак получился. Это вы позавчера, если пропустили. Там предлагалось вообще поголодать и даже еще литр воды соленой выпить. Но это уже было...
1: Тебя зацепила эта вода, я так смотрю.
2: Ну да, да.
1: Нырнул. С утра литр воды.
2: Но в море с лимончиком нырнул, получается. Смотрите, в праздниках сегодняшнего дня, если что, это Международный день электронных отходов. Вот по мере роста на всякие смартфоны, электромобили, что там еще, солнечные панели, всякие продвинутые технологические штучки-дрючки, которые когда-то, ну, вроде как появились, сказали, смотрите, какие мы, как же вы жили без нас. Вот есть потребность в материалах, из которых они создаются и на которых они работают, скажем так.
1: Ну, а начинается все это с батареек. То, я вот думаю, надо начинать с фонариков. Знаешь, вот когда появились фонарики, еще там далеко-далеко, в середине прошлого века, фонарик был такой прибор, в общем, который можно было, ну, как-то так взять и поменять в течение там какого-то короткого срока. Он был недорогой, но нужный, там... полезный, но там были батарейки.
2: Батарейки, причем такие, что в полфонарика они занимали эти батарейки.
1: Да, их было много, и вот, мне кажется, с фонариков начинается та эпоха, когда вот эти так называемые гаджеты или электрические приборы вдруг в домохозяйствах стали накапливаться. У тебя есть фонарик маленький какой-то, большой, а вот папин фонарик такой огромный, который светит огромным лучом. Батарейки выкидывали тогда совершенно спокойно вместе с картофельными очистками. Это сейчас мы как бы стали умнее и копим их где-то в мешочках или специальных там резервуарах, чтобы потом отнести в...
2: То место, где их принимают, да. И потом якобы знают, куда их повезти. Потом утилизировать.
1: Но такие. Главное не в этом. Обратите внимание, какое количество всевозможных телефонов, телефончиков, смартфонов, гаджетов, айпадов. Я уж не говорю про ноутбуки, которых у кого-то могло за последние там 25 лет накопиться невиданное количество.
2: И которые уже не восстановить. А они все равно вот еще вот где-то занимают место. Причем наш человек там как хитрые там айпад, допустим, у человека, ну, вечная память. Пум, ушел он уже, потому что человек приходит к одному мастеру, а можно восстановить? Говорит, не-не-не, тут уже, ну, это как бы тем. Он говорит, наверное, мастер плохой, пойду я к другому. С интервалом еще в несколько месяцев человек периодически вспоминал о том, что у него есть неработающий iPad, который ему уже 64 мастера сказали, нет, там уже никакого апгрейда не будет. И все равно.
1: Да, потому что есть все равно надежда, что найдется тот мастер, который скажет, а я, в отличие от вот Иваныча и Яниса, умею. И я знаю тот ход, который позволит вам с этим девайсом хоть как-то работать. С другой стороны, здесь все мечтают о чердаке, потому что где хранить вот это вот как не в ящиках, на чердаке, которые могут запылиться и, в общем, не мешают проходу между комнатами все эти горы ноутбуков, старых колонок.
2: Но там на чердаке уже осы обосновались, которые уже говорят, подожди, что ты нам со старой техникой какой-то? У нас тут уже 120-литровое гнездо построено, и нам тут здорово. Сегодня еще Всемирный день стандартов, ну или Международный день стандартов. Это опять-таки с электротехникой связано, ну, потому что в этот день, в 46-м году, когда еще не было продвинутых смартфонов, когда фонарики были еще даже не такие, о которых мы из детства вспоминаем, где батарейки занимали половину корпуса, как минимум. В 46-м году прошлого столетия открывается, значит, в Лондоне конференция национальных организаций по стандартизации. И говорят, слушайте, почему вот у нас вот как-то вот так вот, а у вас вот совсем не так? Или давайте как-то и проще торговать будет, и проще будет какая-то система хоть начнет работать.
1: Ну и на самом деле они объединились, все эти компании, точнее организации, правильнее сказать, которые занимаются стандартами. Это Международная электротехническая комиссия, Международная система... Международная организация стандартов, она и так и называется, это ISO, то, что называется. И, конечно же, электротехники и связь присоединились и говорят, а давайте-ка мы будем праздновать по стандарту. И выбрали почему-то 14 октября для этого.
2: Ну, те, кто говорят, что какое-то вы нестандартное решение принимаете, это как раз не про этих людей, они как раз за системность, которую... У нас тоже есть система на самом деле. Смотрите, у нас впереди с вами, как всегда, будет несколько часов активного общения. Мы сегодня дважды будем щедры. Разыграем, во-первых, билеты на концерт группы «Машины времени», который состоится в воскресенье в Ксаоми-арена. Ну а во-вторых, помните, что с нами же Dental First, значит, самый внимательный радиослушатель в определенный момент может сказать, ха-ха, что-то я давно гигиену вот это не проходил.
1: Надо бы выиграть.
2: А мы скажем так, возьмите и выиграйте. Кстати, в Риге уже 7 часов и 20 минут.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Реклама.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг.
2: Прикольно, когда, значит, тебе уже сказали, что с точки зрения астрологического календаря сегодня нужно поделить день на две части, и ты думаешь, хорошо, а те люди, которые что-нибудь такое знаковое совершили в этот день, они смотрели вообще на лунный календарь? Нет? Или думаешь, нет, успели сделать как раз в той части, в которой тогдашние астрологи их, наверное, предупредили?
3: А лунный календарь устроен таким образом, что мы, в общем, можем только догадываться, ну или долго считать, а на какой лунный день приходилось 14 октября, ну, например, в 1768 году, почему так не повезло индейцам Чероки, потому что именно в этот день земли индейцев в Чероки, Вирджинии и Каролины были объявлены собственностью британской короны.
2: Представляешь, идет такая мама, колясочка с двойняшками. Какие у вас девочки симпатичные, да. Как назвали? Вирджиния и Каролина. Индейцы Чероки думают, помню, помню, как же, 14 октября. Так, впервые свадебный марш Мендельсона, если что, прозвучал в этот день. У кого, может быть, сегодня годовщина свадьбы? Смотрите, вот прикольно. Вот интересно, если кто-то когда-то сочетался 14 октября. Ну, мало ли это было, пятница, суббота, там ЗАГС работал тогда, вот в этот день. И играл им, наверное, свадебный марш. А кто-то вообще знал о том, что впервые он прозвучал именно в этот день, в 1843 году?
3: А в 1851 году в Англии основано информационное агентство «Рейтер». Пожалуй, тогда это было предприятие, которое могло бы людей удивить. Кто-нибудь должен был задавать вопрос. И неужели вы думаете, что на этом можно делать деньги? Но смотрите, получается почти 200, ну, 176 лет назад уж точно, люди догадывались, что информация – это золото.
2: Вот.
3: Вот, как сказал.
2: А улыбка — это тоже золото, и за эту, фиксировать эту улыбку, это тоже никто не знал, что когда-нибудь будет возможно, потому что Джордж Истман в этот день запатентовал фотопленку, 1884 год.
3: А вы знаете, он на самом деле сделал гигантский шаг вперед, как говорил астронавт Армстронг.
2: Который пользовался изобретением.
3: Потому что до этого были пластинки, большие камеры, вот эти вспышки магния, правда, долго придержались еще потом, но пленка позволила сделать фотокамеру более компактной, носить ее с собой, вытаскивать, когда надо, расчехлять и фотографировать те улыбки, которые хочешь.
2: Ты сейчас ключевое слово знаешь, какое произнес? Пластинки. У меня ассоциация с словом пластинка не только стоматологическая, конечно, когда там кому-то ортодонта прикусы исправляли, а носитель, винил, ну, пластинка. И помнишь, когда там вильнуло, все это, значит, люди в цифру стали уходить, и там CD-шки, все так.

0: и прочее, более компактные носители, потом, нет, ну на виниле, конечно, это же все, это классика звучит. И тут, сейчас же опять бум пошел, говорит, у тебя есть пленочный фотоаппарат? Да нет, я что-то...
1: А, да-да-да,
0: да, кстати, что? Я тоже... это же стильно. И вот понимаешь, какая аналогия идет? Тут на винил давай возвращаться будем, а тут давайте доставать изобретение господина Истмана.
1: Она вспоминает, что сегодня праздник вот этих вот отходов электротехники и устаревших гаджетов. Мы на самом деле можем еще покопаться и придумать, каким еще прибором устаревшим мы можем в честь там того, что это круто, взять и вернуться. Какой еще винтаж расчехлить и попробовать использовать. Я вот так вот думаю, что Истман придумал эту фотопленку, прошли какие-нибудь там годы, и потом человек приходил, у меня не пленка, у меня пластинки, и все на него смотрели.
0: Вау,
1: с уважением.
0: Бог есть, вот он, бог фотографии пришел. Смотрите, первый рассказ целиком, первый сборник рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе под названием «Приключения Шерлока Холмса» тоже вышел в свет именно в этот день, в 1892 году.
1: Но не только писали, еще и рисковали жизнью людей в этот день. В 1897 году моноплан «Авион-3» Климана Адера с двумя паровыми машинами, каждая с одним тянущим винтом, пролетел около 300 метров. То есть самолеты летали на пару двигателях.
0: Вот,
1: верили. Было время.
0: Ага, кочегары были на самолетах, по сути дела, там.
1: Может быть, именно поэтому в этот день, в 1905 году, в Париже основана Международная федерация аэронавтики.
0: Но мы-то помним, что Винни-Пух летал без всякой паровой машины, он на шариках надувных летал. В Лондоне первая книжка Алана Милна «Винни-Пух» вышла вот 100 лет назад. 100 лет этому событию, ровно.
1: Сто лет Винни-Пуху.
0: Сто лет Винни.
1: Сто лет Пятачку.
0: Винни Аланович, вы сегодня вы самый такой долгоиграющий медведь.
1: Да, сегодня есть смысл на этом задержаться и повспоминать, а что у вас связано с Винни-Пухом.
0: И его друзьями.
1: Или с Пятачком. Или с друзьями и родственниками кролика.
0: Или ИА, потерял у вас что-то или нет.
1: В Великобритании появилась в обращении семиугольная 50-пенсовая монета взамен банкноты в 10 шиллингов. Это был вот один из таких шагов перехода на десятичную денежную систему, которая была окончательно введена только в 1971 году. Как здесь не вспомнить о том, что сегодня день стандартов?
0: Выпендрёж семиугольный такой. Ну и давайте очень такое рискованное событие, но которое очень яркое. Все мы потом смотрели, как это происходило, постфактум, можно сказать. Или в прямом эфире, по-моему, даже показывали. 2012 год. Состоялся успешный прыжок Феликса Баумгартнера с высоты 39 километров из шара, который должен был преодолеть скорость звука. В смысле, не шар должен был преодолеть, а он, Феликс, когда нырнул туда в этом супер-пупер комбинезон.
1: Здесь как бы не хотелось кого-то рекламировать вот так вот задарма, но надо сказать, что организовали все это Red Bull. И Red Bull устроили вот такую вот систему. Это была герметическая капсула с откачанным, там, разумеется, воздухом, с возможностью дышать как бы на любой высоте. С помощью аэростата его подняли на эту высоту. И там как раз на съемках видно, что он долгое время собирался с духом, чтобы открыть дверь, ну и люк, и сделать этот шаг
0: в темноту.
1: В темноту,
0: по сути дела.
1: Да, но на самом деле он преодолел скорость звука, он побил рекорд, он в итоге летел, разогнался до 1357 с небольшим километров в час. Я вот думаю, представляешь, как его там терло, как ему было жарко, я имею в виду, терло этим.
0: Как было неудобно. Но представляете, эта скорость звука была превышена на 323 километра. То есть 323 километра и так, если что-то пролетит мимо тебя, то есть там все гаишники скажут, нифига себе, это лишение прав, это все, эту машину нужно... А тут вот это...
1: Жалко, мы не слышали, что он пел, пока летел. Потому что так как он летел быстрее скорости звука, сначала прилетал человек, а потом за ним летела песня.
0: А представляешь, супруга бы сказала, ну, конечно, у него в голове играл марш Мендельсона, который тоже появился в этот день. Со всеми поводами и событиями сегодняшнего дня вас поздравляет Шизгара. В Риге уже 7:37 минут.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, и пусть мне приснится то ли девочка, а то ли видение.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
5: Мы топ-3 телеком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Более 30 лет они покоряют.

0: Только на большой сервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
6: Шискара. Решим все, кроме погоды.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: Здесь Рига в эфире. Радиостанция под названием Радио Рокс. Шизгара, утреннее шоу. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Тестов. Доброе утро.
0: Смотрите, по карте вот у нас посмотрели через море. Там Швеция находится. Приятного аппетита всем тем, кто сейчас масло на хлебушек мажет. Потому что сейчас прозвучат и масло, и Швеция, и много другой полезной информации. Конечно, будет ключевое слово «семья». Отец и сын. Про изобретение пойдет речь.
1: А самые догадливые догадались. А что еще делают догадливые? Догадливые догадываются.
0: Дожевывают.
1: Значит, что речь идет об Альфреде Нобеле, потому что именно он помогал своему отцу в работе над производством нитроглицерина. И именно сегодня Альфред Нобель получил свой первый патент, тогда еще шведский. Тогда еще Альфред Нобель был, в общем, не особо признан на мировом рынке. И патент этот был на способ приготовления глицерина.
0: Родился Альфред в семье человека, который занимался военным снаряжением. И тут, представляете, война некая тогда, крымская, она заканчивается. И папа чувствует, что я-то думал, что война будет всегда. Папа хотел на этом богатеть и богатеть. И думал, о чудо, война закончилась. Что же делать?
1: На самом деле война разорила, кстати, папу Нобеля, потому что там были какие-то проблемы с платежами, с тем, что сделали свои деньги, отдали, а деньги от спецзаказа не получили. Да потом вообще еще сказали, нам это больше не надо. Ну и как бы решили удариться в химию. Папа на самом деле тоже был не так уж, знаешь, совсем... как бы не силен в этом плане.
0: Не был силен или не был не силен?
1: Не был не силен.
0: То есть папа в химии тоже рубил?
1: Папа в химии тоже рубил, и папа как раз и научил ребенка вот с этими спичками, которые не игрушка, а работать.
0: Вот так, у Альфреда игрушек не было, и в это время папа говорит, слушай, хочешь, я покажу? Смотри, как фиговина работает. Мама, господи, господи, кого я ращу?
1: Ну, а в общем, на самом деле, папа с сыном, сын подключился к работе папе, и они создали свой способ синтеза нитроглицерина. Но это был еще 1860 год, и потом начались опыты над другим. То есть нитроглицерин сам по себе это ерунда. А
0: Чисто
1: вот как, а как сделать так, чтобы этот нитроглицерин не взрывался от любого там шороха? Вот это уже была действительно заслуга Нобеля. И как вы помните, он потом подбирал замедлители, загустители и додумался до динамита.
0: Динамита. Но перед этим то, что вот мы говорили, то, что загустело без тебя земля, они назвали с папой взрывное масло. Вот почему я говорил, что про масло пойдет речь. Но это масло на хлебушек не намажут.
1: Да, ну и, собственно говоря, очень важно здесь подчеркнуть, что динамит они придумывали, ну, точнее, уже Альфред придумывал динамит, вовсе не для того, чтобы...
0: Воевать,
1: да. А для того, чтобы заниматься горным производством, там, сверлить в горах с помощью взрывов тоннели, добывать какие-то полезные ископаемые с помощью вот этих вот взрывов в карьерах и
0: породах.
1: Так далее. Так что дело было мирное. Как обычно, обернулось все непонятно чем.
0: Премиями нобелевскими. Шизгара выходит при поддержке Dental First. Международная сеть стоматологических клиник в Риге на Чака 134 находится. Там опытные специалисты. Такое оборудование в кино вы такое не видели. Современные технологии, материалы высочайшего качества прямо от производителей. Поэтому качество и цены мега доступны.
1: Мега доступны. На примере поясним. В Dental First, например, установка зубного имплантанта с коронкой обойдется всего 970 евро. И, между прочим, каждую среду в клинике день имплантации.
0: А это сегодня.
1: Сегодня среда, поэтому сегодня у вас бесплатно консультация специалиста, индивидуальный план лечения и рентген-обследование. Все бесплатно, если вы записались заранее.
0: Поэтому любые формы стоматологических нюансов решаются именно там. Dental First LV. В интернете. Телефон 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Rocks. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Я пью до дна.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Назван столичный район самым высоким качеством жизни. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Латвия с факты», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных, в дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта, возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможностей участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
4: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.
6: 10 минут назад как рассвело в Риге, а мы-то начали работать еще раньше.
7: Между прочим, солнце сегодня кому-то будет даже в глаза, так что можно порадоваться, что еще есть такие вот у нас оптоиллюзии.
6: Где ваши темные очки, мы не знаем, где ваша любимая волна, вот она, 88,6 FM.
7: Доброе утро.

0: студентами-медики, между прочим, только этим и должны заниматься.
1: Ну да, намек еще на то, что у нас, у нас у всех в Тейко Плаза выставка проходит Body Evolution, на которой мы периодически тоже разыгрываем билеты. Ну а сейчас просто напомним о себе. Это Шизгара, утреннее шоу на Радио Рокс. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня зовут Алексей Дитов. У нас в течение этого часа очень много интересного. Ну а помимо автомониторов, в которых вы можете принять участие.
1: Твои маль штук.
0: И всего того интересного, что мы вам будем рассказывать, у вас есть возможность позвонить к нам сюда и выиграть профессиональную гигиену полости рта в Dental First.
1: Да, помимо всего прочего, мы сегодня еще в течение эфира продвинутых людей можем осчастливить культ походом на коллектив «Машина времени» в воскресенье. Именно они приглашают всех на свою звездную программу в Xiaomi Arena. А еще мы хотим напомнить, люди, которые со стороны Юрмалы ехали, столкнулись с тем, что светофор не работал на перекрестке Карля Ульманя, выезд со стороны депо. А что там сейчас с ним? Поэтому давайте, у нас есть телефон, который и WhatsApp, там и наговорить можно стать, по сути дела, соведущим Владимира Дина в определенной ситуации.
0: 229-49-49, и если там действительно светофор не работает, или еще где-то что-то случилось.
1: А там, может, наоборот, кто-то сообщайте. Работает. Запросто. Сегодня, смотрите, отсчеты у нас идет. До концерта «Машины времени» у нас, ну, почти 5 дней, но 4,5, поскольку это все в воскресенье произойдет. Осенние каникулы через 3 дня, и свободного времени у школяров будет значительно больше. Потом будет переход на зимнее время, это через 11 дней, ну и календарная зима стартует через 47 дней всего лишь.
0: У нас сегодня 2 дня по гороскопу, можно как-то распределять свое время, планировать в связи с тем, что советуют астрологи.
1: Представляешь, когда говорят, у нас, например, в подъезде 2 лифта, а у нас сегодня в лунном календаре 2 дня сразу, круто.
0: Смотрите, в 13.15 начинается 5-й лунный день, он, в общем, как бы будет длиться до завтра. И про него астрологи говорят, что он сложный, что с воза упало, то пропало. И для преступников он вообще фатальный, любая акция будет раскрыта и наказана. Говорят, что в этот 5-й день хорошо быть в дороге, защищать принципы. Знаете, вот как-то астролог говорит, можно поплакать. Я уж не знаю, как ты в дороге, защищая принципы, немножко поплачешь.
1: Ну как лук взял, открыл, например, переборщил с луком, сидишь как дурак и плачешь еще все.
0: Что касается еды в 5-й лунный день, то вот здесь Глоба говорит, что это один из тех дней, когда в плане астрального каркаса пища сгорает без остатка.
1: Ой-ой-ой.
0: Поэтому можно есть все, что угодно, не особо следовать диете какой-то, да, и в общем все это будет безнаказанно.
1: Любимая кулинарная рубрика «Жри все» называется. Для вас.
0: Обратите внимание, все это только в 13 часов 14 минут. До этого времени.
1: Терпим.
0: Продолжаются 4-е лунные сутки, а это счастливый день, никаких сложностей нет, хорошие сны сбываются, дурные нет, и это день, который надо провести бы в уединении, не совершая никаких там, не принимая решений, чего-то еще такого, да. Противопоказана групповая работа, поэтому если планируете какую-нибудь встречу, все это перенесите на вторую половину
1: дня. Очень удобно.
0: На 5-й день будет лучше.
1: Да пшел он куда? Ну, в 5-й день. Я уже иду. А если кто-то решил вдруг сегодня наконец-то, что пора отправиться в надежную стоматологическую клинику, такая и есть у нас, Dental First. Клиника, которая находится в Риге по адресу Александра Чака, 134, профессиональная гигиена полости рта, кстати, можно выиграть у нас периодически, это туда, лечение кариеса, пломбирование зубов любой сложности, удаление зубов любой сложности, лечение корневых каналов, исправление прикуса, имплантация зубов, там делается абсолютно все, техника 21 века, суперсовременное оборудование. Все от поставщиков, поэтому вот такие цены.
0: И более того, каждую среду, а сегодня, кстати, среда, если вы забыли, в клинике день имплантации. Установка зубного имплантата с коробкой обойдется... С коронкой обойдется всего в 970 евро. Мы проверяли это действительно всего. Так что сегодня, в день имплантации в клинике Dental First, консультация специалиста бесплатно, индивидуальный план лечения бесплатно и рентген обследование тоже бесплатно.
1: Рекомендуем записаться dentalfirst.lv, вся информация там, или позвонить по номеру телефона 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: А весь мир для женщин, конечно. Ну, это продолжение сразу, да. И дамы сразу, да, вот да, да, хорошо сказал, сделайте погромче. Продолжим. Давайте праздник устроим прямо сегодня, в среду. Ну, а культурная среда здесь на частоте 88,6 FM. В праздника сегодняшнего дня нечто связанное со стандартизацией, поскольку сегодня международный день именно стандартов. Вы хотите стандартное что-нибудь, Алексей?
1: Нет.
0: А смотри, вот так вот скажу завитиевато. А помнишь еще стандарт, когда продавался там? Золотой, платиновый, другой какой-нибудь такой.
1: Я понимаю, на что ты намекаешь. Но, знаешь, любой вот вменяемый адекватный слушатель Радио Рокс тебе скажет, что мы вообще люди экстравагантные. Мы стараемся выбрать что-нибудь, кроме стандарта.
0: Так.
1: То есть пойти с другой стороны, вот. Сделать как-нибудь вот эдак. Не
0: отличиться, выделиться, в конце концов.
1: Не выглядеть сегодня, как обычно, осенью, надеть что-нибудь эдакое, если еще есть возможность.
0: Такое.
1: Это уже в машине. Нет, в машине, если еще, то можно что-нибудь снять, чтобы выйти из машины без чего-то.
0: Отлично.
1: И всех удивить, нестандартно
0: поступить. Очень красиво. И с веслом еще выйти там. Без всего и с веслом. В этот день, кстати, 80 лет назад в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Ну и вот 80 лет подряд народ вот в этот день про всякие стандарты вспоминает.
1: Вы знаете, каждый год они придумывают какую-то тему для этого праздника, и в этом году тема для вот праздника Дня стандартов 26 — это доступная и чистая энергия. И здесь хочется сказать, что в общем они совсем не удивили выбором темы, поступили стандартно, как им и полагается.
0: Ну а еще сегодня Международный день электронных отходов. Сейчас кто-то себя хлопнет по голове, да я в багажнике вожу уже сколько там этих батарей. Знаешь, как народ говорит, ну выбрасывать-то нельзя в общую схему.
1: А что это у вас в туалете пахнет электронными отходами?
0: Кстати, да. Почему это у нас освежитель такой, называется как Old Battery, вот. Не, на самом деле, когда люди там начали пользоваться смартфонами, там, электромобилями, привет вам, обладатели солнечных панелей и другие всякие задачи ставили перед собой сэкономить. Потом встал вопрос, хорошо, технологии растут, нужно как-то придумать, где мы будем брать материалы, из которых это создать, а потом, а куда девать то, что уже отработано? Это уже стали думать.
1: Но вот знаешь, на самом деле, вот эта история современная, которая приводит к тому, что накапливаются у нас устаревшие гаджеты, когда они не чинятся, ты приходишь в мастерскую, и тебе говорят, а что вам чинить-то? Лучше купите новый. Он сейчас дешевле гораздо стоит. И получается, что ты покупаешь новый, старый у тебя после первой же поломки не чинится, а лежит где-то там, ты им не пользуешься, выкидывать не думаешь, потому что если там новый сломается, к старому вернешься. И, в общем, скапливается гора мобильных телефонов, планшетов, чего там еще, телевизоров, фонариков, ноутбуков.
0: Причем, которые вы наивно думаешь, ну, найду когда-нибудь мастера, который все-таки это сможет восстановить и вытащить ту самую заветную фотографию 2002 года. Фигу! Один мастер сказал, второй мастер сказал, третий мастер, все уже, забываем. Слушай, сейчас детей везут в школу еще и кого-то, может быть, в садик детский везут. Поэтому, чтобы всем было интересно, вот вам повод сегодняшнего дня.
1: Дело в том, что сегодня день рождения Винни-Пуха.
0: Значит, какая дата-то сегодня? Стольник, представляете? Веселому Мишке исполняется, потому что...
1: Это официальный день рождения Винни-Пуха, и совпадает он с выходом в свет печатного издания одноименной книги, которую написал, понятное дело, Алан Милн. И датируется это событие как раз 14 октября 1926 года.
0: Понятное дело, мы с вами выросли на мультике, который отличается от, так сказать,
1: классического прочтения.
0: Да и, собственно говоря, самые стандарты нашего Винни-Пуха, который, куда идем мы с Пятачок, он отличается. Имя Винни получил в честь реальной медведицы. На самом деле медведицу звали Виннипег. И она реально жила в лондонском зоопарке. А Пух — это не лебединый Пух, по сути дела. Нет, это от домашнего лебедя, знакомых семьи. Ну и плюшевый медведь вот этот, это ж помнишь, там Кристофер Робин, это ж медведь Эдвард назывался на самом деле. И его в универмаге Harrods в августе... Да, еще вот в начале 20-х годов. Ну и что касается звезд. Звездности, все-таки статусности. В аллее славы Голливуда там есть звезда Винни-Пуха, представляешь?
1: Вот этого не знал.
0: А там всего 16 вымышленных героев. И вот это ж большая честь, вот что вот один из вымышленных как раз тот, на котором мы выросли. Потом, что касательно вот этого горшочка. Вот на горшочках с медом написано «Honey». С намеренной орфографической ошибки, что якобы, ну, маленький медвежонок, он как умел, так и писал. Ну и по поводу голоса Леонова, на котором мы вышли, выросли, потому что голос Леонова в «Джентльменах удачи»: «Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Помогите хулиганы зрения. Представляешь, если Винни-Пух говорил таким: «Пятачок». То есть там, понятно, кролик бы сразу все отдал.
1: Винни-Пух уголовник, в
0: смысле, ну, получалось бы тогда. И поэтому этот голос Леонова был ускорен там на треть, и поэтому он получился такой милый, безобидный.
1: Ну, вообще удивительно думать о том, что Винни-Пуху, причем не мультипликационному, а Винни-Пуху тотальному, вообще сегодня 100 лет исполняется. Ну, хотелось бы сказать всего, потому что кажется, что человечество было бы лучше, если бы прожили мы с Винни-Пухом больше, чем 100 лет.
0: А сколько
1: надо было Милну раньше.
0: Поколение-то сколько все равно уже успело там. А поляки же скромнее, чем наши еврейские друзья.
1: Почему поляки?
0: Смотри, поляки поют 100 лет. 100 лет желают. Наши еврейские друзья желают до 120. Ну, а кто мешает нам, поклонникам Винни-Пуха, там, до 200 тебе?
1: Ну, по крайней мере, еще столько же точно. Да, и я уверен, что это одна из тех сказок, которые долго-долго не забудут.
0: Давайте.
1: Даже несмотря на всю цифровизацию.
0: Видите, как кто-то улыбнулся сейчас, кто-то, может быть, подумал, а елы-палы, я своему там с утра до вечера ставлю какие-то безумные стрелялки, мультики, а может быть, ему что-то человеческое, душевное поставить. А вы попробуйте, не факт, что будет смотреть. Ну, а вдруг? 8:20 минут.
2: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.

0: кто только не пел про эту дьявольскую женщину, скажу вам. А у Клиффа Ричарда, кстати, сегодня день рождения. Что касается тех, кто празднует свой день рождения сегодня, мы о них расскажем минут через пять. А вот прям совсем на носу у нас этот... Автомонитор.
1: Это тот самый, к которому некоторые из вас сопричастны, потому что делятся информацией.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: В последнее время стали проясняться контуры ремонта Вантового моста и связанных с этим изменений в организации дорожного движения. Ясно, что будет построен временный мост, но это даст лишь по одной полосе в каждом направлении, плюс на берегу нужно будет построить новые развязки. Что касается самого Вантового моста, то движение на нем тоже останется, скорее всего, будет действовать также по одной полосе в каждом направлении. По ним будет ходить лишь специальный общественный транспорт. И только на время ремонта вантовых тросов движение по мосту будет полностью перекрыто даже для общественного транспорта. По срокам ремонт должен начаться следующей осенью, причем движение по вантовому мосту будет оставаться в полном объеме до тех пор, пока не введут в эксплуатацию временный мост. Ну что ж, посмотрим, как все будет на самом деле, а сейчас к текущему трафику. 6 баллов уже на мониторе, 48 заторов, средняя скорость движения в черте города 22 км в час. Однако в пробках она куда ниже. Например, на Даугавгривас и на Густава Земгалагатва со стороны Восточной магистрали 4 км в час, на Лелырбаскалнцема 7, на Круспилс тоже 7. Это самые проблемные участки на данный момент. При этом ситуация постоянно меняется, где-то становится хуже, а где-то лучше. Но общая картина трафика на данный момент такова. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем пожелаю легкой среды.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВЭСЭЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
6: Баня парит.
7: Хорошо.
6: Здоровье дарит.
7: Ну, давай, давай, давай, вот так.
6: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
7: О, хорошо, пяточки, пяточки.
6: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
7: Класс!
6: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
8: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг.
2: Помните, что сегодня день имплантолога настоящий в Dental First, поэтому все, что касается этих вопросов, мы чуть больше потом информации дадим. И главное, что разыграем сегодня еще и бесплатную гигиену от наших партнеров. А еще мы сегодня кричали во всеуслышание, что Мендельсон в марш впервые прозвучал в этот день. И поздравить успели всех, у кого 14 октября – это день их рождения первичной социальной ячейки. А теперь приходит время поздравлять других.
3: Сегодня, на самом деле, родились замечательные люди,
2: на которых вы, например,
3: кто-нибудь может быть похож и сравнивать себя и говорить: «Ну, а я родился в один день с Уильямом Пеном». Уильям Пен родился в 1644 году лидер английских квакеров. И можно было сказать: ну и что здесь такого? Ну, квакеры, квакер. Да нет, это тот парень, который уехал в Соединенные Штаты Америки и основал там колонию, на которую получил, соответственно, грамоту. И колония эта была названа в честь него штатом Пенсильвания.
2: Понятное дело, вот такой Пен. А опять-таки герои этого... Нет, это уже не герой Леонова, это уже те, кто с ним был в «Джентльменах удачи». Карандаш! Пенсил, ручка, пен. Вот пенсила не вспоминаем сегодня, а пен запросто. Но опять-таки хороший фильм.
3: А еще сегодня родились Джон Гренвиль, британский политик, один из премьер-министров там в 18 веке, и Фрэнсис Лайтфут Ли, американский политик, один из отцов-основателей Соединенных Штатов
2: Америки. Давай третьего туда, чтобы уже еще один человек.
3: Давай, в 1890 году родился Дуайт Эйзенхауэр, военный государственный деятель, американский 34-й президент Соединенных Штатов Америки.
2: Ну, а мне, видите, как раз предлагается озвучить.

0: озвучить имя сэра Роджера Мура, английского киноактера. Да-да, актер английский, но нам-то он еще хорошо знаком по Бондиаде. Сразу в нескольких фильмах про Бонда он имел честь сыграть.
1: И, кстати, многие говорят, что когда выбираешь между актерами, которые играли Джеймса Бонда, Мур, пожалуй, один из самых таких органических
0: абсолютно Джеймсов вписывается Бондов. Туда. «Живи, дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», ну и «Осьминожка», в конце концов, да и «Вид на убийство», в конце концов, «License for Killing». Это же все там играл как раз именно сэр Роджер Мур. А еще я помню такой фильм, вряд ли он у кого-то в фильмотеке остался, назывался он «Гонки Кэннонбол», «Гонки пушечное ядро», где такие люди бесшабашные, их задача через всю Америку пролететь на автомобилях с максимальной скоростью, причем они маскируются. Кто-то пастором одевается, причем на безумных дорогих авто летят в этот момент, кто-то типа врач скорой помощи, а несколько людей играли, по сути дела, камео, то есть сами себя. Например, Джеки Чан играл японского парня, который подражал звезде боевых искусств Джеки Чану, а Роджер Мур играл воспитанного еврейского неженатого юношу лет, 48-50 юноша, вот, который мамочкин сынок, который подражал звезде Роджера Мура. То есть он играл сам себя, и никогда не забуду, как такие байкеры роскошные, знаешь, там свиньей ехали, и он, значит, ему какие-то предъявы стали чинить, и он так вышел, говорит: «А, предупреждаю, я Роджер Мур». Ну, ему втащили, понятное дело, после этого. Но это, вот, опять-таки, самая ирония. Человек мог позволить себе.
1: Да, Михаил Казаков. Здесь мы, наверное, не будем перечислять его заслуг, потому что глыба и как актер, и как режиссер, которого вы прекрасно знаете. У него тоже день рождения сегодня.
0: И он очень любил читать Бродского, когда выпивал. Вот.
1: А Ральф Лившиц родился сегодня, случилось это в 1939 году. Что бы мы начали говорить про Лившица, знаете, а мало ли в мире, да или там в Америке Лившицев, если бы Лившиц, Ральф Лившиц, вовремя не сменил фамилию и не стал Ральфом Лореном.
0: Ну да. А вот следующий человек тоже сменил фамилию, но не фамилию Лившиц он менял, его настоящая фамилия Уэбб. Гарри Роджер Уэбб. А все мы его знаем, как, ну, кто постарше, то точно знает, как Клиффа Ричарда.
1: Между прочим, Клифф Ричард, как выясняется тут по статистике, третий самый популярный, продававшийся когда бы то ни было артист на территории Британии. Элвис Пресли, потом Битлз и Клифф Ричард на третьем месте.
0: А представляете еще про Клиффа Ричарда? В 76 году он приехал в Советский Союз, наверное, первая на тот момент звезда такого уровня, и дал какое-то, ну, бесконечное количество концертов в городе на Неве, потом в столице, и потом была выпущена даже его пластинка, собственно говоря, одной из песен, из которой мы сегодня уже имели честь послушать.
1: Да, но, знаете, мы еще вернемся к рок-н-роллу. Здесь надо сказать, что еще один дизайнер одежды родился в этот день. Валентин Юдашкин родился в 63-м году, 14 октября. И, наверное, когда узнал, что родился в один день с Ральфом Лореном, здесь уж не было никаких шансов там заняться чем-то другим.
0: Ну вот.
1: Паровозами или самолетами.
0: Я хотел как раз вот работать с металлом, например. Ну и вот теперь Дэнчик, как кто-то бы фамильярно назвал, но человека уже нет с нами, поэтому просто Дэн Маккаферти.
1: Шотландский певец. Здесь очень важно для шотландца подчеркнуть, что он никакой не англичанин.
0: Это, знаешь, вообще. Как это вот Роджер Мур, он англичанин, а сэр О'Коннери, он как раз шотландец. И тоже очень любит это подчеркивать.
1: Да, Дэн Маккаферти, певец из группы Назарет, родился 14 октября 1946 года. Я к тому, что мы эту группу послушаем, чтобы Маккаферти именинник нам спел.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультация дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
6: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
7: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
6: Магний для нервов?
7: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
6: О, звучит здорово, я тоже куплю.
8: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
9: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
12: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
13: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: перед тем, как они оба начнут хохотамши, знаешь, как там? Привет, вы слушаете «Шизгара», это Радио Рокс из Риги, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Тут же тоже песня про друзей, которые встретились, оба ухмылялись, не, один ухмылялся, второй не мог, потому что у него были проблемы со стоматологией, он стеснялся всего этого дела. Для того, чтобы этого не было, и есть наши партнеры.
1: Dental First, международная сеть стоматологических клиник. В Риге они находятся на Чака 134. Возможности и, главное, цены на эти возможности, которые рижанам предлагают в клинике Dental First, гарантируют, что в Риге появится больше этих самых улыбающихся людей. Поэтому сегодня мы решили разыграть, ну, как, в общем, все дни на этой неделе, профессиональную гигиену полости рта в Dental First. Для этого надо правильно ответить на наш вопрос, точнее, дозвониться первым и правильно ответить на наш вопрос. А телефон наш 63-107-107.
0: Но прежде чем попытаться набрать номер, а вдруг это как бы не ваш козырь, то, что сегодня услышали. Итак, вопрос будет про него. Его предал лучший друг, его любимые от него отреклись, он улетал налегке, так он говорит, я улетаю налегке. Кстати, музей его имени есть и в Латвии, он призывал всех улыбаться, говорил, что умное лицо — это еще не признак ума. Итак, как же звали его, кто призывал всех улыбаться?
1: 63-107-107. Алло?
2: Алло, алло, барон Мюнхгаузен.
0: Здрасте,
1: подождите, так быстро.
0: Давайте так, как зовут вас, баронесса?
2: Меня зовут Жанна.
0: Жанна, вы не баронесса?
2: Не... Ну, хорошо, да. Да, я согласна.
1: Нет, вообще это правильный подход. Вот знаешь, дозваниваться еще до того, как услышала или услышала вопрос, ну, потому что точно знаешь, что у этих парней я, ну, как бы достойно правильно ответить.
0: А правда, поболтать может любой, а я сразу вот в козыре. Жанна, поздравляю, действительно, это барон Мюнхгаузен, музей которого есть и в Латвии, но мы вас отправляем не в музей, а в Dental First. Хотим напомнить, установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Каждую среду, а сегодня именно среда, в клинике день имплантации. Поэтому те, кто запишется и получит сегодня бесплатно консультацию специалиста, бесплатно по средам индивидуальный план лечения и бесплатно в Dental First рентгенобследование. Поэтому за стоматологией 21 века, по ценам которых вы нигде больше не найдете, туда на Чака 134. Номер телефона Dental First 20-646-777.
1: Жанна, еще раз вам похлопаем, не вешайте трубку, расскажем, как вы получите приз.
3: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Игры, игры, игры, конкурсы, конкурсами, а время-то летит.
1: Двое. У нас первый был уже, это первый автомонитор, а номер два уже готов для того, чтобы выйти в эфир.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: И вновь о трафике в латвийской столице. Среда, 14 октября. Осень неплохая в целом. В данный момент без осадков. Однако днем синоптики обещают дождь при температуре от 8 до 10 градусов. Впрочем, день – самое легкое время для трафика и для того, чтобы куда-то проехать по работе или по своим делам. Пока же рижские дороги заполнены транспортом. 7 баллов на мониторе, 52 затора. Водитель такси Александр Рязанов обратил внимание, что на Юрмалас-Гатве собралась 20-минутная пробка в сторону Ботанического сада и улицы Слокас. Также видим пробки в привычных местах: на Даугавгривас, на участке Лелербас-Каунцема, на Карля Ульманя в сторону центра, на Густава-Земгала-Гатва, перед Брейбас в направлении порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Также отметим 15-минутный затор на Латгалас перед Южным мостом в сторону центра. Получили сводку госполиции, более подробно о ней поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Сейчас отметим, что за вторник в городе было 80 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход и один на электрогаджете. Берегите себя, уважайте других участников дорожного движения, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
2: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
4: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
8: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
11: «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
12: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
12: Еще не все разрешено.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Военным в Латвии повысят зарплаты. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли.
2: Про Ригу.
1: Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направлять на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение, изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак. А собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
4: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
6: Как там старшие сказали, включи Радио Рокс, вот первый шаг уже сделан, и дальше тоже все по плану.
7: И если кто не верит, что мы зажгем, мы это сделаем вместе.
6: Да, 9.05.

0: Про солнце, звезды и многое-многое другое. Доброе утро еще раз. Спасибо, что выбрали частоту 88.6. И не только для того, чтобы встретить утро, но и для того, чтобы полноценный день тоже у вас состоялся. Что касательно солнца, оно взошло сегодня в 7.54, и вот какие она предлагает нам еще, оно светило, это звезда по имени Солнце, предлагает нам какие отсечки запомнить. До осенних каникул 3 дня, концерт «Машины времени» в это воскресенье. Переходим на зимнее время, через 11 дней, календарная зима, до нее только 47 дней остается, ну и Новый год через 78 полноценных дней.
1: Пока песня закончилась, так хочется сказать, а вот как бы хотелось, вот как герой этой песни, взять и упасть опаленной звездой по имени Солнце, а не стремиться куда-то дальше, там совершать какие-то подвиги, работать и так далее.
0: Вот снег выпадет, вот будешь туда и падать в него, и ангелочка этого, знаешь, там делаешь крылышками такие.
1: Я тебе скажу, что звезда по имени Солнце, надо сказать, в наши дни немножко обленилась, потому что вот этот вот рассвет в 7.54, это, как говорил герой броневого барон Мюнхгаузен, это уже что-то, что мы себе позволить не можем.
0: Барон Мюнхгаузен сегодня кое-кому принес даже бонусы в виде гигиены от наших партнеров Dental First. Мы о них чуть позже опять скажем. Ну а пока давайте посмотрим, что у нас сегодня с лунным календарем-то. Ведь луна, звезды не приходят, а одни на небо. Там нужно, чтобы старший товарищ был какой-нибудь. Ну, не то, что старший, это побольше видимый.
1: Значит, сегодня у нас такой бинарный, я бы сказал, день.
0: Не биполярный?
1: Может, биполярный, но бинарный безобиднее. Значит, это пятый лунный день, который несчастливый, и который что с воза упало, то пропало, и который начинается в 13.14. 13.14, если что, я не сошел с ума, это как бы время. Ну, как бы 14 минут второго.
0: Вчера мы отмечались с Алексеем появление Майка Гюггенса. Да, отмечались до того, что уже нам 13, 14, какая разница, по большому счету.
1: Да, значит, пятый лунный день, помимо того, что что с воза упало, то пропало, он фатальный для преступников, любая акция будет раскрыта и наказана. Это означает, что сегодня, даже если не брать так далеко, как преступление, любое нарушение правил может вам боком выйти, поэтому лучше стараться держаться какого-то фарватера.
0: Титов, когда показывал преступление, он, знаете, руку, знаете, как вот оперный певец. Думаю, где же у него преступление? Там, у наших, как он, смотрю, руку поднимает под 45 градусов. Я вот думаю, будет преступление. Что у тебя там вот? Какое преступление может?
1: Учитывая, что у нас новая студия, и за моей спиной висят гитары, то, судя по всему, куда я руками не буду махать, значит,
0: попадешь
1: я
0: в гитару.
1: Попаду на ту или иную гитару. Но Радио Рокс можем себе позволить.
0: Конечно, бабахни.
1: Значит, это единственный день, в смысле пятый, когда пища сгорает до конца, поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет, но...
0: Клево.
1: Астролог добавляет, не употреблять при этом квашеной капусты и соленых огурцов.
0: Почему? Переживем.
1: Вот как это можно? Знаешь, ешьте, что хотите.
0: Но нельзя закусывать
1: нельзя соленые капусты и огурцы. Да. Это уже не что хотите. Действительно интересно, что до того, как начнется этот пятый лунный день, у нас четвертый лунный день, который, между прочим, хорош, и он будет счастливым для всех предприятий, а особенно для отыскания пропавших вещей. Поэтому, если что-то потеряли, попытайтесь найти до 14 минут второго, как-то звезды этому благоволят.
0: 14 октября, 14 минут второго. Легко запомнить. Ну, а еще легко запомнить адрес Чака 134. Там находится клиника наших партнеров Dental First. Дело в том, что профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, удаление, самые сложные удаления, исправление прикуса, имплантация зубов в конце концов. Все это вам предлагают в клинике, которая оборудована по последнему слову техники, где все ингредиенты прямо от поставщиков, поэтому такие демократичные цены.
1: Более того, сегодня, если помните, среда, а в Dental First каждую среду день имплантации. Поэтому записывайтесь заранее. Следующая среда, кстати, тоже будет днем имплантации, а в этот день консультации специалиста бесплатные, индивидуальный план лечения бесплатный и даже рентген-обследование в день имплантации тоже бесплатно.
0: Ну и работы под ключ, скажем, когда уже готовая у вас коронка на импланте, 970 евро. Где вы такое найдете? Dental First LV, вся информация там и номер телефона для того, чтобы записаться 20-646-777.
2: Партнер шоу Шизгара Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг.
2: Я вот думаю, сейчас кто-то же покидает страну, уезжает куда-то и понимает, что слушать нас можно через любой гаджет, даже телефончик, если он подключение к интернету имеет в той или иной точке земного шара. Все, что нужно, radiorocks.lv набрали и все. Так, теперь смотрим на старый гаджет. Чего вот он у вас лежит там, не знаю, там где-нибудь в антресолях? Ведь это вещь, которая не заработает, судя по всему, уже, а мы хотим напомнить, какой сегодня день. Сегодня Международный день электронных отходов.
3: А ты вот скажи, за что? За то, чтобы за что? Выбрасывать эти старые гаджеты, которые никогда не заработают, или хранить их для какого-то там фамильного музея?
2: Я как человек, который хранит огромное количество старых гаджетов, которые никогда не заработают, я за то, чтобы их утилизировать. Но вот надо как-то этот пендель получить самому себе. Тоже мне примеры тут.
3: Ну, их надо просто принимать за деньги, вот тебе и будет пендель. Как пластиковые бутылки.
2: Абсолютно, да.
3: Но, с другой стороны, есть такие гаджеты или такие электронные отходы, которые мы храним по-прежнему, которые нам чем-то ценны. Ну, вот это мой первый Эриксон. «Попробуй, подними» называется. А у меня есть три телефона Sony J5, если кто-то помнит такие. Это были многоголосые телефоны, тоненькие, которые едва помещались в руку. И казалось, что весь дизайн мобильных телефонов даже за этим. Кто же знал, что через там какие-то несчастные 5 лет появится тогда достаточно кондовый iPhone?
2: А я помню, когда такие дорогущие бренды телефонные, которые брали за то, что это бренд, тяжелый такой, там и считался, как у вас, Virtu, которые назывались. Вау, тяжелый. Тяжелая такая позиция, ходили люди, вот у меня есть Virtu, там, и я качаю кисть, руки, сами понимаете. А я помню, дочери BlackBerry мне привозили все время из Штатов, потому что они были дико прикольные, она тогда там в 5-6 классе была, и клавиатура какая-то сумасшедшая была, девочка тогда очень нравилась.
3: Сохранили вы эти все изделия?
2: Надеюсь, нет. Вот, хоть один в семье, это я, который с крушем Макдака, остальные, наверное, все-таки более дружат с реалиями.
3: Надо сказать, что некоторые из этих девайсов можно еще попробовать запустить. Главное, чтобы у них батарейки работали. И, кстати, что касается вот этого дня электронных отходов, то здесь скорее, конечно, дело не в самих устройствах, которые можно сохранять и показывать там будущим поколениям, а вот какие телефоны были, когда их только изобрели. А вот что касается батареек, то они представляют собой некое химическое зло, которое просто так выбрасывать
2: нельзя. Не выкинешь, да-да-да.
3: Загрязнять, а уж я не говорю про то, какая задача перед человечеством в отношении утилизации тех батарей, которые через какое-то время массово будут изыматься из автомобилей.
2: И куда они потом хочется? Да. Слушай, а еще говоря по то зло, которое вот гаджет с возможностью крутить все, что угодно. Вот сейчас вот детям, я понимаю, мама, недосып, молодая мама постоянно, и вот такой соблазн отвлечь ребенка, поставить перед ним гаджет, он отвлечется. И это реально, я вот был недавно тут в одной поездке и видел, как на завтраке мама, ну, она, наверное, час ребенку давала, вот ставила перед ним мобильный телефон, который крутил какой-то безумный совершенно мультик, и он очень громко работал, раздражающе громко. И потом, что интересно, мы ее несколько раз встречали в отеле, то есть минимум при нас 3-4 часа ребенок смотрел вот в этот телефон. Я понимаю, что с психикой ребенка там потом будет не все хорошо. Я понимаю, что она молодая, она хочет еще успеть все и вся, потому что у нее был второй телефон, где была вся основная жизнь. Но что, давай вот поговорим о хорошей сказке.
3: Давай о хорошей сказке. Сегодня день рождения Винни-Пуха. Причем не просто так. Сегодня день рождения Винни-Пуха. Ну вот на 100% совпадает он с выходом в свет печатного издания одноименной книги Алана Милна. И датируется это событие 14 октября 1926 года. Поэтому мы вам торжественно объявляем, что Винни-Пуху сегодня 100 лет.
2: Ну, ему самому-то стольник, но еще его друзьям. И мы его вспоминали, понятно, лучший друг Пятачок. Потом мы цитировали, рассказывали то, что Винни-Пух, к которому мы привыкли, с голосом Леонова, который убыстренный был, он отличается от того Винни-Пуха, того классического, которому читался Кристоферу Робину. И помнишь, даже та история с кроликом. Вот в мультике, на котором мы выросли, там Винни-Пух пришел, поел, сказал, что больше ничего нет, Пятачок пошел, и он уже на самом-то деле в той самой норке Винни-Пух застрял по-моему, там 2 недели с чем-то. И ноги его, кролик потом... Кролик тоже сволочь такая была, циничная. Использовал его ноги как вешалки. Но, с другой стороны, тоже нельзя вот на кролика вешать. У кролика было, по-моему, 15 детей. Кролик, несмотря на то, что он был друг Винни-Пуха, он уже вполне себе такой взрослый чел на самом деле был.
3: На то он и кролик.
2: Ну, и потом вот эта знаменитая надпись над домиком...
3: Посторонним В.
2: В. Это ж мы думали, посторонним вход воспрещен, а якобы по номиналу это была фамилия самого Пятачка, она на букву В начиналась. Ну и, конечно, мудрая одна дама в очках, типа мудрая, которая сова, на самом деле она была довольно безграмотна. Вот, да. Если почитать, если посмотреть на то, что Захадер написал там на горшочке, там просто-напросто про зря бля. Она была не самый грамотный человек, и сова просто обманулась, когда сказала, что на горшке написано «поздравляю там с днем рождения» и все такое прочее.
3: Ну, здесь надо сказать про ослика и АЭ.
2: О, да.
3: Здесь очень важно подчеркнуть, что это моя теория, и я ее при каждом удобном случае вкручиваю. Значит, ослик и АЭ и тот осел из «Бременских музыкантов» — это одно и то же существо. Просто сначала он был таким трудным подростком с тягой к философии.
2: А потом раскрылся.
3: А потом раскрылся, купил себе нормальные клеши, стал хипаном, увлекся хардроком и превратился в этого нормального, жизнеутверждающего осла.
2: И когда на нем надеты клеша, уже всем пофиг, есть на тебе хвост или он где-то потерялся и висит там этом е-е-е-е-е. Вот, поэтому помнишь, как там было, когда герой Бендера кричал: «Вот вам от мертвого осла уши, лучше от живого осла хвостик кому-то подарили». С днем рождения, кстати, если вы родились в один день с днем с появлением Винни-Пуха, ну, наверное, вы счастливый человек.
3: 9 часов 22 минуты, через 4,5 минуты у нас новости спорта. И не забудьте, что мы еще в 9.42 примерно разыграем 2 билета на «Машину времени».
2: Не забудьте о том, что концерт «Машины времени» в это воскресенье уже, если что.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Так вот, бодро подобрались мы к тому, еде. Что у нас называется «Выше, дальше, громче».
1: Ага, вместо еды будем слушать про спорт. Та-да-да-дам.
2: «Выше, дальше, громче». О, спорт! Ты рок!
1: Поехали в Ухань. Ну, виртуально, я имею в виду, Лех.
0: Вчера
1: первая ракетка Латвии, Алена Остапенко, стартовала на мастерстве в этом китайском городе с хорошего матча. В 1/32 финала Остапенко разгромила представляющую Австралию Дарью Касаткину 6-1-6-1. Более чем убедительно. Следующий тур, там серьезная соперница Джессика Пегула. Теперь про деньги. Большие и баскетбол. Майка легендарного Майкла Джордана, в котором он играл в одном из матчей. В одном матче человек его сыграл. И эту майку, матч состоялся в 98 году, продали за рекордные $14 миллионов. Представляешь, это новый рекорд на рынке баскетбольных памятных вещей. Ну а теперь про памятные вещи, в которых вчера играла баскетбольная Евролига. Фенербахче 99, Жальгирис 80. Милан проиграл Реалу 89-98. Это мы говорим пока про баскетбол. Партизан там вообще без шансов с Панатинайкосом. 55-72 дома играли сербы. Ну и Барселона 90 против 87 у Макаби. Ну теперь такие же названия, только уже, наверное, будем... А, поговорим все-таки о футбол. Вчера в Лиге чемпионов сенсации, удаления, нервные срывы. Там давайте начнем с настоящего шока Милана футбольного. Интер проигрывает Брюгге со счетом 3-4. Это в Милане произошло. Бельгийцы забили 4 мяча на легендарном Сан-Сиро и превратили стадион соперника практически в собственный дом. Очень Интер был добродушный, я бы сказал, по отношению к бельгийцам.
0: Честно, а болельщики нет.
1: Честно говоря, возникает вопрос, часто ли Брюгге вообще удавалось забивать 4 мяча в Лиге чемпионов, да еще на выезде. А теперь представьте, что эти болельщики Интера у себя на Сан-Сиро чувствуют. Итальянский клуб терпит второе поражение на старте турнира. Для команды с такой историей, такими амбициями, серьезный повод для беспокойства. Теперь, Леш, переместимся в Норвегию. Там Викинг встречался с Баварией, и там была просто...
0: Один Викинг со всей Баварией.
1: Викинги вообще, понимаешь, наглецы просто-напросто, никаких авторитетов.
0: Мы это знаем, 792-го.
1: Кто этот потерпевший? 3-3, короче говоря. И главная история здесь даже не в 6 забитых мячах. В центре внимания оказался Майкл Олисе после очередного эмоционального эпизода. Француз бросает мяч в лицо капитану норвежской команды. Соперник, ну, демонстративно, конечно, падает. Я никогда не видел мяч. Боже мой, он попал мне в лицо. Ну, а что, судья посмотрел нарушение, говорит, все, Майкл, come together, вот тебе красная карточка, носи гордо. Вот уж действительно даже спокойных футболистов иногда можно вывести из себя, но в матчах такого уровня потеря самообладания это очень дорого может обойтись. Это еще не все удаления. В матче против Атлетика красную карточку получил футболист Манчестер Юнайтед. На тот момент манкунианцы уже уступали со счетом 0-1. В итоге Атлетика довел встречу до победы 2-0. Для Манчестер Юнайтед ситуация становится все тревожнее. Такой старт нам, акционерам, заставляет вспомнить самые сложные периоды истории клуба. Перемен. Мы ждем перемен.
0: Но сначала вот... купить побольше акций, а потом ждите, когда придет успех и акции вырастут в цене.
1: А вот в матче Арсенала и Лиля отдельного внимания заслуживает 40-летний Оливье Жиру, который вышел на замену. Кстати, он на тот момент Арсенал вообще вел со счетом 3-0. Ирония судьбы, Жиру-то когда-то сам защищал цвета лондонского клуба, а теперь оказался по другую сторону футбольной истории. Сам матч завершился уверенной победой Арсенала 3-0. Что там в остальных встречах? В Барселона-Галатасарай сначала, казалось, будет интрига, но потом 4-1. Спортинг обыграл Ланс 2-0. Сабах, красавцы, с литовским тренером победил Славию, вот такой азербайджанский чемпион. И Лейпциг оказался сильнее ПСВ 1-0. И Вильяреал уверенно разобрался с Наполи. Вот такая вот Лига чемпионов. Сегодня-то имена еще круче. Рома, Реал, мадридский, который Астон Виллан, Фенербахче, Манчестер Сити, ПСЖ. И мой любимчик норвежский Бодø/Glimt с Боруссией будет. Там тоже наглые люди. То есть Брюгге уже свое дело сделал. Теперь очередь остальных.

0: ответить на главный вопрос, а кто сумеет оправиться от такого удара, кто продолжит, может быть, падать дальше. В общем, в Лиге чемпионов скучно не бывает.
1: Я понимаю, что каждый день можно наслаждаться каким-то вот...
0: Да сегодня как раз тот день, когда можно продолжать наслаждаться, как ты там сказал, без крашеной капусты...
1: И соленых огурцов, да.
0: Белые палы.
1: Значит, вы наслаждаетесь сегодня вечером, а потом мы с вами все вместе наслаждаемся еще и завтра с утра, потому что у нас спортивные новости через сутки ровно.
0: Ну вот как тебе, вот когда-то где-то там в Бангладеш какой-то подросток шил маечку для баскетбольного клуба, в которой Майкл Джордан в 90... А теперь 14 миллионов долларов.
1: Но меня, конечно, удивляет, но я не понимаю, что с этим делать, потому что эту майку я бы не хотел бы покупать за 14 миллионов. Завидовать тому, кто ее купил за 14 миллионов, я не могу, потому что, ну, действительно, помимо того, что нюхать и показывать всем остальным, но это может быть замечательная инвестиция.
0: Вот, или бы человеку, который может позволить себе за 14 миллионов купить единожды сыгранную майку. Слушайте, а у меня для вас есть вообще идеи там поинтереснее?
1: Ну, я уверен, что он не столько сентиментален, сколько користи, да, в данном случае просто перепродаст через какое-то время, когда оно будет стоить не 14, а 18.
0: Так, мы про спорт рассказали все, у нас впереди погода, а потом еще у нас про культуру есть что сказать и даже что-то разыграть. А что-то — это два билета на концерт «Машины времени», которая в эту воскресенье в золотом составе выступает в арене Xiaomi.
2: Выше! Дальше, громче, о спорт. Ты...

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 69 centi. Lasis atdzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.
6: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
1: О, где-то отопление, говорят, сегодня включили в некоторых домах. То есть уже народ греться стал. Мы сейчас тоже с вами согреемся, потому что у нас золотая осень во всех отношениях. Смотрите, золотой состав коллектива «Машины времени» с золотыми хитами. При золотых наших радиослушателях и золотых зрителях соберется вместе 18 октября к Xiaomi Arena. Ну, а мы прямо сейчас не только напомнили вам о том, что приезжает ваша любимая группа, о том, что прямо сейчас, дозвонившись по номеру телефона в эфирную студию «Радио Рокс».
2: Телефон на 63-107-107. Значит, услышите вопрос, правильно на него ответите. Здесь на самом деле играет роль то, что вы первым должны дозвониться. Ну и если случится, получаете два билета на концерт «Машины времени».
1: Правильно.
2: В воскресенье.
1: Ответьте. Главное понимать, что мы сегодня задаем, как всегда, вопросы по песням «Машины времени», потому что хотим, чтобы туда попали люди, которые знают и любят этот коллектив. Что?
0: Суфля.
1: Я даже немножко подсказал, когда сказал, что отопительный сезон стартовал, и многие сейчас греются от собственных батарей, но мы сейчас будем греться от одной из песен «Машины времени».
2: Ну, давайте вопрос.
1: В одной популярной песне «Что же берегли люди, которые зря не шумели и не портили лес?» По телефону, который мы уже озвучили...
2: 63-107-107.
1: «Что же эти люди берегут?» Скажем так, звучит. Здравствуйте, кто в эфире?
2: Алло.
3: Доброе утро.
1: Дама! Доброе. Ой, доброе. Как зовут вас, милая?
3: Мое имя Анна.
1: Здравствуйте, Анна. Представляете, «Машина времени». На сцене одни мужчины, но в зале-то многие женщины сидят. Скажите, пожалуйста, что же берегут те самые люди, которые вот не шумели и не портили лес?
3: Ну, так как речь идет о костре,
1: да,
3: песня называется «Костер», я думаю, что они берегли силы и дрова.
1: И силы, и дрова! И зря они шумят и не портят лес, Анна! Вы получаете два пригласительных билета.
2: И мы даже не будем гадать, то ли это сила интернета, когда вы подсмотрели, где же там у «Машины времени» такое встречается, то ли вы действительно так любите, что
1: то ли, может быть,
2: ответили.
1: Может быть, Анна действительно тоже бережет и силы, и дрова, и зря не шумит и не портит лес. «Костер» и многие другие хиты обязательно прозвучат для Ани и всех нас 18 октября в Xiaomi Arena.
4: Раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и дрова.
2: Ну, вот так вот. Это доказательство того, что мы именно это имели в виду.
1: Коллектив, где поэзия Андрея Вадимовича, она так же важна, как и музыка того же Андрея Вадимовича. Ну, продолжим путешествие. Что происходило в разные годы, в разных странах именно 14 октября с точки зрения культуры? Давай про романтику поговорим, что ли.
2: А вы знаете, 14 октября 1804 года Дарья Федоровна Фикельмон родилась. Урожденная графиня Тизенгаузен. Сложная фамилия.
1: Не, у нее попроще была фамилия сначала, Тизенгаузен, а потом сразу стала Фикельмон. И сразу
2: на самом деле мы ее знаем еще проще, точнее, в еще более простом образе, потому что Пушкин писал с нее Татьяну Ларину.
1: Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без зора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Ну, короче говоря, вот образ Татьяны был списан с Дарьей Федоровной.
2: Кстати, ее звали Дуль, друзья, и на самом деле Пушкин не просто так положил на нее глаз поэта, можно так сказать, да, потому что она была популярной тусовщицей, у нее был один из самых изысканных петербургских салонов.
1: Так, муж был австрийский посланник, как знакомо, когда муж австрийский посланник, а жена потом становится светская львица.
2: Да, в 1809 году, 14 октября, в Академию художеств, там же в Петербурге, был принят новый ученик, 10-летний Карл Павлов, сын француза Брюло. Между прочим, Карл закончил Академию с золотой медалью, получил право на учебу за границей. И вот когда Карлу выдавали загранпаспорт, к его фамилии приписали букву «В». Ну, чтобы за границей учился не обрусевший француз Брюло, а русский художник Брюло.
1: Ну, или отличный бренд, когда Смирнов Брюло. Вот почти 14 лет проработал он в Италии, был самый плодотворный период его творчества. Да вообще в Италии некоторые думают, что там только кушается и отдыхается. Нет, там еще и плодотворно работается. Так, теперь по поводу та-та-та-та-та-та-та. У кого там еще годовщина свадьбы? Кто забыл про это? Кто такой недотепа? А мы сейчас напомним, почему. Потому что в этот день, в 1843 году, впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. В Потсдаме произошло это на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь». Подъем! Свадебный марш.
2: В 1926 году, в этот день, 14 октября, опубликована в Лондоне книга Алана Милна «Винни-Пух». 100 лет исполняется сегодня одному из самых любимых персонажей всех времен и народов.
1: Ну-ка, попытка сегодня у поколения Next свое чадо подсадить с какого-то в это мультика продвинутого со стрелялками, с бегалками, с догонялками полицейских машин. А вдруг уже то самое время, когда можно с ним поговорить на равных? По-нашему, по Пятачково-Винни-Пухскому, скажем так.
2: Так, ну, что еще интересного было? Ну, на самом деле, конечно же, много интересного и в музыкальном мире, и в мире кинематографа. Удастся вспомнить нам, по крайней мере, несколько из этих эпизодов. Значит, в этот день, в 85-м году, то есть 41 год назад, на экране выходит фильм Лема Климова «Иди и смотри».
1: Пронзительный, тяжелый фильм, который на полках пролежал какое-то время. А в 1994-м на экранах Соединенных Штатов выходит фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Ну, наверное, в сотый раз уже говорю эту историю про то, что спустя много-много лет, скажем, две трети главного этого криминального трио, которое там снималось, без учета Тарантино, мы можем посмотреть в фильме, который называется «Искусство по понятиям», где как раз милая дама является владельцей галереи современного искусства, а представитель темного мира, которого играет как раз Сэмюэл Джексон, приходит и делает ей предложение, от которого она не может отказаться. Это как так, лоббирование. Посмотрите хороший фильм.
2: Ну что, остается добавить, что у нас спонсор...
1: По улыбке?
2: По улыбке есть.
1: Мастера, сделать каждого из нас улыбающимся. Dental First. Супер продвинутая, супер доступная стоматологическая клиника в Риге на Чака 134.
2: Опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества и все возможные стоматологические операции и манипуляции. От гигиены до имплантации. Плюс 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки и еще много-много чего.
1: А как там удаляют зубы? Кстати, в Dental First установка зубного импланта, если зубы давно нет, нужно же как-то туда, чтобы что-то там появилось. С коронкой обойдется всего 970 евро. Где вы найдете подобные цены, а, за такое качество? Сегодня среда. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь. И бесплатно. Консультация специалиста. Бесплатный индивидуальный план лечения и бесплатное рентгенобследование. Dental First LV. Все в интернете. Телефон 20-646-7777.
5: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В латвийской столице завершился час пик. Утренний заезд на трудовые места сегодня по интенсивности был приличным. 7 баллов на максимуме перед 9 часами и 62 за тура. Впрочем, после того, как проехали 9-часовые, дорожная обстановка стала улучшаться. На монитор уже вернулись 4 балла. И скоро ждем тройку. При этом в прогнозе есть осадки, начиная с полудня и до вечера. Время от времени может идти дождь. Мы же посмотрим на сводку госполиции за минувший вторник и отметим, что в Риге и столичном регионе зарегистрировано 80 ДТП. В них пострадали 9 человек, в том числе пешеход и один на СИМе, то есть средстве индивидуальной мобильности. Патрульные вчера постарались и составили аж 108 протоколов. Причем за превышение скорости и агрессивное вождение лишь 26, значит, остальные за другие нарушения. Ну, например, за парковку в неположенном месте. Отловили двоих нетрезвых за рулем. Один в легкой степени, у другого в крови более 1,5 промилле. Он попал так попал. Уголовное дело, лишение прав, штраф и машина конфискована в пользу государства. Мы же помним, выпил за руль, не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, давай, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: В Международный день стандартов нестандартно решили закончить этот эфир. Все герои Винни-Пуховые, они же тоже должны быть обласканы, поэтому любое погружение сегодня хотя бы на чуть-чуть, не знаю, в книгу, в мультик, самого себя.
1: Но я добавлю, что любое погружение в Элвиса Пресли, особенно если вспомните песню «Jailhouse Rock», сегодня тоже будет вознаграждено, потому что именно 14 октября, 69 лет назад, эта песня была записана.
0: Так что, видите, какой-то книжки про Междвежонка 100 лет, а вот рок-н-ролл всего-то ничего. Он, как всегда, мудр и бодр. У нас уже все, время покидать эфирную студию. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Пойдем на улицу.
1: Потусуемся. Пойдем.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах «Рими», вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Когда идет дождь.
1: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
4: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
9: Радио Рокс. 88,6

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Домой!

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Spilgtais somu fenomens Kārija.
6: Mielenkiintona pinakolada ja rata.
5: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback, Everything Under the Sun koncertūre.

0: Smell That. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
4: Радио Рокс 88. 8,6

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.
2: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Только на Бельшой сервис ЛВ.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
2: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Над Рижским заливом 13 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
1: Где-то году в 89-м я устроился и работал на коммерческой студии звукозаписи, где я получил большой достаточно опыт записи самой разной музыки. И благодаря тому, что я там работал, мы там с Агатой Кристи умудрились записать целых 2 альбома. И даже мой брат Глеб смог записать на этой студии первый сольник свой.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maximā – lai nekā netrūktu!
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
0: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселиба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Либол» и других брендов. А на витамины D и С и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на «Билишу сервис» bodies.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в улицы АБЦ.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
0: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Более 30 лет они покоряют

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sieras tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание! Новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: Радио Рокс 88,6.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдыри, Межапроспект, 49.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны.

0: Балти, Комилве.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
2: Радио Рокс 88,6.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент прокомментировал заминку в формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами, находящиеся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», – заверил президент.
2: Про суды.
1: Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 промилле. Узулниекс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества.
2: Про погоду.
1: В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стренчи и Валкой показала

0: стало минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
5: Театр «Inspire» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
6: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Spilgtais somu fenomens Kārijārija.
8: Mielenkīntumā pīnā kolādā jārata.
7: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
9: Radio Rocks. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию с

0: Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Начнем выпуск с неожиданной, но довольно интересной информации, которая появилась в соцсетях. Люди обратили внимание, что на одном из тросов Вантового моста кто-то повесил небольшое полотнище, напоминающее старый афганский флаг, который был еще до прихода талибов к власти лет 5 тому назад. Вопроса 2. Как флаг удалось повесить на Вантах и что бы это значило? Кстати, возможно, флаг еще и сейчас висит, хотя это не значит, что надо его разглядывать, особенно если вы за рулем. Все внимание только на дорогу. А вот пешеходам, пожалуйста, с моста, пока его не закрыли, можно и на флаг поглазеть. Мы же перейдем к трафику в латвийской столице. Он пока достаточно умеренный, хотя и с признаками активности. В среднем по городу что-то среднее между пятеркой и шестеркой. 38 заторов, и все бы ничего, но вот на Даугавгривас пробище в сторону центра, превышающее 25 минут. Из-за дорожных работ. Это самый сложный участок в городе. Можно попробовать через Илгуцемс объехать, потому что на Дзирцема вместе с Виллипа по направлению к Каунцема можно оставить минут 15. Впрочем, дорожная обстановка постоянно меняется, чуть ли не ежеминутно, и об этом мы уже поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем безопасного движения и будем внимательны.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
5: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks.

Солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на всё.

0: радио «Рокс». Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждое второе жилье в Латвии не застраховано. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительной части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здания, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе ночная скурзь, а ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: А вот и вечер, а значит, в эфире экшен «Рок жив». И это действительно так, непреходящее явление, которое дает огня вот уж 70 лет. Прежде чем перейти к первому событию дня сегодняшнего, на календаре 14 октября, всем пожелаю добра и позитива, меня зовут Владимир Тин, и мы сразу отметим, что в далеком 57-м Элвис Пресли выпустил сингл «Jailhouse Rock». Трек был записан для одноименного фильма, в котором Элвис сыграл главную роль. Сочинил хит знаменитый дуэт Джерри Либер Майк Столлер. Он возглавил американский чарт, а энергичный ритм и знаменитый гитарный риф превратили в символ раннего рок-н-ролла. Особенно запомнилась сцена из фильма, где Элвис исполняет тюремный рок за решеткой. Правда, не настоящий, а декоративный. Почему треки Пресли до сих пор звучат свежо и заряжают энергией, хотя прошло без малого 7 десятилетий? Ответ здесь имеется, но лучше без лишних слов. На Роксе король рок-н-ролла и его бессмертный Jailhouse Rock.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: добавил лирики в энергичные будни Константин Никольский с треком «Птицы белые мои». Ну а мы давайте-ка узнаем, что происходит в это время на магистралях и улицах латвийской столицы. После автомонитора вернемся и дадим огня. На очереди Назарет, новинка Аня из Питера, Джанго и Владимир Кузьмин через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Нашумевшее дело последнего времени – это задержание министра благосостояния, теперь уже бывшего, Рейниса Узулниекса за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напомню, инцидент произошел в сентябре в Ропольском крае. Проверка показала, что концентрация алкоголя в организме Узулниекса составила более 3 промилле. Это более чем вдвое превышает порог, с которого в Латвии наступает уголовная ответственность. Что интересно, экс-министр свою вину полностью признал, но пойдет под суд, хотя прокуратура предложила ему согласовать наказание без полноценного судебного разбирательства. Однако обвиняемый предложенные условия не принял, на его автомобиль наложен арест. Поучительная в целом история, мы же отправляемся дальше на магистрали и улицы латвийской столицы, где в разгаре вечерний разъезд. Трафик превысил 7 баллов, появились красные и бордовые пробки, одна из них протянулась на Даугавгривас и уже превышает полчаса. Поток сдерживают дорожные работы. Почти параллельно от Дзирцема плюс Вилипа в направлении перекрестка Скалнцева по совокупности здесь можно оставить около 20 минут. Что касается других сложных участков, то все в пределах 15 минут, разве что Крустобазница с там пробка тоже превысила 20 минут. В завершение выпуска сообщение от Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья, в сторону Юрмалы, начинает стоять уже над Бугусальским кругом примерно. А в сторону центра, сразу же за съездом с Затюсала на мост, произошла авария в правом ряду, полиция уже на месте. Ну и практически от этой аварии начинается пробка уже на съезд на Красных.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
4: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСА либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Nickelback ir Apakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback, Everything Under the Sun koncertūre.
6: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
7: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
6: Магний для нервов?
7: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
6: О, звучит здорово, я тоже куплю.
8: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
10: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет «Антик-дефис-фронт.ком». Рига. Автоцентр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
11: Pilktais Suomu fenomens Kārijārija.
12: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
11: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
10: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Аня из Питера, с треком «Пока». Это дебют на Радио Рокс, а у нас двойственный момент. Один из самых узнаваемых голосов рока, Дэн Маккаферти из Назарет, мог бы сегодня отметить 80-й Happy Birthday, однако до наших дней рокер не дожил, ушел в лучший мир 4 года назад. Сегодня мы помним его не только по классическим хитам 70-х. В 89-м Назарет выпустили альбом Snakes and Ladders, в который вошла композиция We Are Animals. У этого трека есть особая история для рижских поклонников. Группа была в туре после выпуска этого альбома, и в старом дворце спорта на Кришине Барена зажгла на двух шоу кряду. Кто был, тот никогда не забудет. Ну а мы из светлой памяти Дэна Маккаферти послушаем этот яркий хит прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Более 30 лет они покоряют.

0: Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM. С чего?

0: По раскрашенной душе, это Кукрыниксы на Радио Рокс, а мы вспомним, что в 2016-м, 14 октября, вышел 7-й студийник американских альтернативщиков Kings of Leon. Кстати, они выступали летом в Межапарке, сам там не был, но люди были и, говорят, парни зажгли. Так вот, релиз 10-летней давности назывался «Walls – стены». Из альбома вышло 3 сингла, в том числе чарт-топер «Waste a Moment» или «Удели минутку». Тем, кто любит интересный и разнообразный музон, наш рекомендацион. А лично меня удивил один номер под названием «Мучачо», что с испанского означает «парень». И вот про этого парня мы послушаем балладу от Kings of Leon, которая не похожа на их другие треки, но расширяет представление об этой группе.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Я пью до дна за тех, кто...
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: Радио «Рокс».

0: Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На дорогах Латвии возвращается режим 90 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С четверга 15 октября максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланирована в ночь с 15 на 16 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. В компании отмечают, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться. Следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге.
2: Про животных.
1: По данным Латвийского государственного института лесоведения СИЛАВА, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась. Зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведей или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Открыли час классическим треком арии «Воля и разум». Сочинил его гитарист Андрей Большаков. Покинув группу в 87-м, создал бенд под названием «Мастер», а недавно, в 2023-м, появилась еще одна крутая рок-банда, которая так и называется «Воля и разум». Само собой, в ней заправляет Александр Большаков. Сегодня ему стукнуло 70, в общем, мы его и поклонников в начале часа поздравили. А сейчас к следующему торжественному моменту. 86-й «Happy Birthday» отмечает Клифф Ричард, начинавший как первый британский рок-н-ролльщик. Его дебютный сингл «Move It» занял вторую строчку британского хит-парада аж в 58-м. Вообще Клифф уникальный музыкант, вокалист и гитарист. Его называют королем чартов. Альбомы возглавляли британский хит-парад 25 раз, 67 синглов входили в топ-10. 14 раз поднимались на вершину. Одним из них стала поп-роковая композиция, выпущенная в 79-м «We Don't Talk Anymore» или «Мы больше не общаемся». В Штатах она вошла в пятерку, имела мощный международный успех. Вот ее-то мы сейчас и заслушаем на «Радио Рокс».
0: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Группа «Сплин» или «Тело жизни». В общем, как мы видим, жизнь ускоряется, все больше событий происходит с нами и вокруг нас, но от рассуждений, пожалуй, перейдем к очередному выпуску «Автомонитора» и узнаем о дорожной обстановке в латвийской столице. Затем продолжим. Нас уже поджидают Moody Blues, «Моральный кодекс», «Браво» и «Пилот» с треком «Путь к закрытым городам».
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Дорожной ситуации в латвийской столице. Вновь прошел очень активный вечерний час пик. Трафик в последнее время легко преодолевает отметку 8 баллов. При этом на максимуме примерно в половине шестого монитор зафиксировал 83 существенных затора. Загруженность дорог была выше обычного уровня на 13% для этого времени. Но вот уже как с полчаса пробки не только не растут, наоборот, постепенно уменьшаются. На монитор вернулись 5 баллов, но это в среднем по городу. Самые большие проблемы сегодня были и остаются в данный момент на Даугавгрива с направления центра. Временами пробка здесь превышала полчаса. Сейчас она подсократилась, но в любом случае в заторах пожелаем терпения и благоразумия. Далее. Обращу внимание на инфу от нашего слушателя Евгения. Он нашел свидетельство о рождении на имя Эрвина Строганова. Если этот документ ваш, звоните по номеру телефона 29-24-80-02 или напишите в автомонитор на наш номер 2299-49-49 через WhatsApp. И еще, как уже сообщалось в новостях, с завтрашнего дня будет снижена скорость движения до 90 км в час, в частности на Юрмалском и Бауском шоссе, за исключением участка Видземского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний период при хороших дорожных и погодных условиях можно будет двигаться со скоростью 100 км в час. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера и до завтра. Первый выпуск «Автомонитора» 8.15.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Балти-балти-балти-балти-балти-комилве.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Show Me Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: сочиненная Джастином Хейвардом вместе с Джоном Лоджем. Трек добрался до 12-го места американского чарта Billboard, и мы его слушаем на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции,

0: но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический имейльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: суровый, при этом оригинальный вариант трека «Я остаюсь» от Анатолия Крупного и «Черного обелиска». Заключительным героем нашей вечеринки «Рок жив» стал американский рокер Боб Сигер, играющий хард, блюз, рутс, кантри-рок, а также хардленд или рок из глубинки. Сейчас мы говорим об альбоме «Right Out», выпущенного Сигером в 2014 в аккурат 14 октября. Мое внимание привлекла композиция под влиянием кантри, называется она «Адам и Ева». Причем роль Евы исполнила его многолетняя бэк-вокалистка Лора Кример. Издание «Cryptic Rock» поставило альбому 4 звезды из 5, особенно отметило композицию «Адам и Ева» за гармонию, игру на банджо и выразительный дуэтный вокал. Ну что ж, этот трек у нас остается на закусочку, а мы простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива, добра и бобра.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: ВВ.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда, камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южный, юго-восточный, умеренный, на побережье пар.

0: порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM. We'll be right back.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM. Добрый